все стоя славу спили мустры сил. Я стоя така сила усвы сил. Все стоя стеру, я и сейсма, я и тель.